0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью 12-14 градусов, днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
2: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
3: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Реклама. Без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Ватсон, кто это воет на болотах?
7: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+.

0: Вот скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16-20, подробнее на туту, только 6+.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
7: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
6: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью 12-14 градусов, днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама. 111 тысяч за квадратный метр.
3: 111? 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
8: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
9: Радио Монте-Карло.

0: Психология, 8 часов утра. Новости. На радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Российские компании стали реже брать кредиты. Спрос падает впервые за 3 года. Доля заемных средств в капитале крупных и средних компаний уменьшилась с 52% до 50,5%. Эксперты считают, что бизнес стал осторожнее из-за высоких процентных ставок. Вместо новых займов многие сокращают расходы и откладывают запуск новых проектов. Это помогает снизить риск банкротства, но одновременно замедляет развитие и рост зарплат. Больше всего от кредитов зависит строительная отрасль, где заемные средства составляет 74% капитала. Меньше всего кредитами пользуются компании в Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и Калужской области. Внебюджетные места по юридическим специальностям в российских вузах сократят. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов страны Сергей Степашин. По его словам, такое сокращение сейчас необходимо, поскольку в ряде вузов, где получают дипломы о юридическом образовании, эти дипломы не соответствуют тем знаниям, которые должны получать выпускники. Степашин пояснил, что в таких учебных заведениях, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам. Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. Степашин отметил, что их более 400, при этом в СССР их было 55 при населении в 2 раза больше. Интерактивную карту заправок запустили в Калужской области. По поручению губернатора Владислава Шапши областное министерство цифрового развития разработало специальную систему мониторинга. Жители области теперь могут в режиме реального времени узнавать о наличии топлива на автозаправках региона. Сервис работает на геопортале 40. На интерактивной карте отображается информация об опорной сети АЗС и доступных видах топлива на каждой заправке. Данные обновляются в онлайн-режиме.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС, головная боль, ошибки, штрафы. Стоп, профессиональный бухучет, наша работа, без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: ПАО «Сбербанк».
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение.

0: без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Картина «Звездная ночь».
2: Винсент Ван Гог пробыл художником не так долго. Всего 10 лет. Но за это время он создал множество картин, которые сегодня считаются шедеврами мировой живописи. И самая известная из них – «Звездная ночь». Эту картину он написал в июне 1889 года во французской коммуне Сен-Реми-де-Прованс. Художник работал над «Звездной ночью» в психиатрической больнице. Туда его поместил брат Тео после того, как Ван Гог ранил сам себя. Искусствоведы сходятся во мнении, что картина была написана во время эмоционального подъема перед новым приступом болезни. Винсент всегда писал с натуры. Но во время пребывания в больнице жестокая реальность ему была недоступна, а потому он изображал то, что ему хотелось бы видеть. Например, деревня на картине вымышленная. Считается, что она отражает воспоминания Ван Гога о его родине. На это указывает шпиль церкви, типичный для Нидерландов. Звезды на картине тоже намного ярче и больше, чем в реальности, но их расположение на небе изображено очень точно. Астрономы опознали на полотне Венеру, которая летом 1889 года была очень яркой и правильно расположенной созвездия. Манера, в которой изображены звезды, завораживает. Ван Гог использовал длинные мазки, которые создают иллюзию движения. Для художника звездное небо было символом загадочной вселенной. Сам Ван Гог считал «Звездную ночь» неудачным произведением, потому что она была написана вопреки принципам художника не с натуры. Но именно эта картина стала символом гения Ван Гога и одним из самых важных произведений западной живописи.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Отсадиться 16+, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
3: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
4: В Ленте! Зарисляй, храни, трать!
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
9: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
3: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатные для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
4: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
6: В прятки интереснее втроем.
7: А для футбола нужно хотя бы четверо.
8: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в «Альфа-банке» и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
13: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью 12-14 градусов, днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
4: 111 тысяч за квадратный метр.
5: 111!
6: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
7: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
8: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: ПАО «Сбербанк».
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
11: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Петербурге 9 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Ростех начал собирать двигатели для нового самолета. Речь о пассажирском лайнере Superjet 100. В госкомпании рассказали, что первые разработки планируют передать заказчику в ближайшие месяцы. В июне двигатель ПД-8 получил сертификат, который позволяет начать его серийное производство. При этом сертификация самого самолета Superjet 100 еще продолжается. В Минпромторге рассчитывают завершить ее в конце этого или в начале следующего года. Двигатель ПД-8 предназначен для самолетов Superjet 100 и самолетов-амфибий Б-200. Он был создан на замену французско-российским силовым установкам. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам. К концу этого года федеральный перечень пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом рассказали в Минпросвещении. Сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт введут для всех общеобразовательных предметов. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что к разработке учебников по математике, информатике, физике, химии, биологии активно подключилась Российская академия наук. Эта работа ведется в рамках утвержденного правительством комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования. Уже более 20 калужских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. После публикования результатов по физике число 100-бальников выросло на 10 человек. Ранее по химии высший результат зафиксирован у 7 школьников, еще 6 сдали на сотку русский язык. Еще не пришли результаты по ряду предметов, в том числе биологии, информатики, иностранным языкам, поэтому число учеников, показавших максимальный результат, может вырасти. Кроме того, некоторые работы рассматривает апелляционная комиссия.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Костюм, носки, бритва.
3: Еще есть место.
2: Тогда берем еще костюм.
3: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
4: «Джейку», когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему «Джейку» стал легче. Ждем вас в Автоград, Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Без комиссий.
7: Что-что?
6: Эквайринг без комиссий.
7: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
7: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: А в «Гиперленте» акция «Скидка дня». Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
15: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в «Ленте Эконом».
14: Гарантия лучшей цены.
16: В «Ленте».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 9. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль, энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
9: Неделя испанской музыки на «Радио Монте-Карло». Алехандро Санс и Шакира «Ла Тортура». В раннем детстве будущий певец, композитор и музыкант Алехандро Санс был уверен, что когда вырастет, станет сапожником. Но в 7 лет увлекся игрой на гитаре и всего 3 года спустя сочинил свою первую песню. Еще несколько лет занятий, и 16-летний Санс уже записал первый альбом. Правда, официальный дебют артиста состоялся лишь когда ему исполнилось 23. В настоящее время Алехандро Санс — это мега-звезда испанской поп-сцены. И в его репертуаре есть замечательные дуэты с такими артистами, как Андреа Бочелли, Алиша Кис, The Corrs, Шакира и Хуанес. Алехандро Санс и Шакира. «Ла Тортура».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью 12-14 градусов, днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111! Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.

0: Калуге 10 часов утра. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Власти опровергли наличие проблем с авиатопливом в России. Ситуация контролируемая, критических рисков нет. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Об этом же сказал и вице-премьер Виталий Савельев. Ранее авиакомпания «Азимут» пожаловалась на острую нехватку авиакеросина и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с требованием добиться срочного вмешательства Минэнерго. Савельев сказал, что в ситуации с «Азимутом» уже разбираются. РИА Новости напомнили, что в России введен полугодовой мораторий на вывоз авиакеросина. Министр культуры России Ольга Любимова посетила Калужскую область с рабочим визитом. Она осмотрела проекты, реализованные благодаря федеральной поддержке, а также обсудила дальнейшее развитие культурной инфраструктуры региона. Так, в рамках визита министр побывала в Калужском областном драматическом театре, который готовится к 250-му театральному сезону. В здании театра проведен ряд обновлений, в том числе завершается подготовка новой площадки «Чердак». Не обошлось и без визита в Музей истории космонавтики. Губернатор Владислав Шапша напомнил, что за последние 5 лет в регионе привели в порядок 40% зданий детских школ искусств, обновили дома культуры и продолжают создавать модельные библиотеки. Температура воды в морях, омывающих Россию, колеблется от 17 до 24 градусов у прибрежных городов. Об этом рассказали в гидрометцентре. В лидеры вырвался Сочи, в аутсайдерах – Анапа. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура воды в Ейске. При этом, по словам синоптика, в этом ничего аномального нет, так как Азовское море более мелкое, поэтому и колебания температур в нем более значительные. Вода в этом году прогревается чуть медленнее обычного. Эксперты объясняют это тем, что в мае-июне температура воздуха в прибрежных городах была немного ниже нормы. Тем не менее, постепенный прогрев продолжается. Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
2: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
3: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама.
1: J.Q. Когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге, полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему J.Q стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
3: Радио «Монте-Карло».

0: улицы мира на радио Монте-Карло. Кэмден-таун.
1: Лондонский район Кэмден-таун был назван в честь английского политического деятеля Чарльза Пратта, графа Кэмдена, который внес немалую лепту в его обустройство. На картах города этот популярный в наши дни округ появился в конце 18 века. Раньше эта местность представляла собой пустынные поля и пролески, причем репутация у них была далеко не идеальной. Во-первых, дороги, расположенные в будущем Кэмдене, кишели разбойниками, многие из которых потом встретили свой конец на виселице, стоявшей на въезде в город. Во-вторых, мрачный округ считался пристанищем ведьм, которых пытались истреблять наравне с грабителями. Кстати, в честь местной ведьмы, Mother Red Cap, был назван один из двух сохранившихся с тех времен трактиров. В наши дни забегаловки дали новое имя World's End. По-настоящему оживленным Кэмден стал в середине 19 века, когда благодаря появившейся на его территории железнодорожной станции в этот район стали стекаться жители других регионов Англии и Ирландии. Уже тогда Кэмден стал постепенно превращаться в центр торговли, а ныне действующий здесь Кэмденский рынок считается главной изюминкой округа. Каждые выходные сюда приезжают около 100 тысяч туристов, делая рынок одной из самых посещаемых лондонских достопримечательностей. Купить на нем можно практически все, от редких книг и сувениров ручной работы до раритетных пластинок и оригинальной одежды. Тут же можно и перекусить, остановившись у одной из многочисленных лавок, где готовят блюда всех народов мира.
0: Улицы

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью 12-14 градусов, днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете

0: Калуге 11 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. В России все чаще задерживают сдачу новостроек. По данным единого ресурса застройщиков, к июню строилось 125 миллионов квадратных метров жилья. Из них 12,5% объектов возводятся с переносом сроков сдачи. За год объем таких проектов вырос примерно на 30%, а средняя задержка составляет 3,5 месяца. Эксперты отмечают, что отмена моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам пока не привела к заметному сокращению числа просрочек. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Все поезда будут следовать до и от станции Керчь-Южная. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ежедневное отправление в Крым из него ограничится 7 составами. Электросамокатчиков в Калуге ограничили на этих выходных. В связи с проведением выпускного шествия движение на электросамокатах будет запрещено по маршруту шествия колонны выпускников от площади Победы до Парка культуры и на близлежащих улицах. Ограничение вводится с 14 часов 27 июня до 8 утра 28 июня. Кроме того, из-за проведения Дня молодежи в сквере Ленина ограничено движение электросамокатов как в самом сквере, так и в переулке Гостинарядском и на улице Кропоткина. Здесь запрет будет действовать с 8 утра 26 июня до 16 часов 28 июня. Риэлторы Сочи жалуются на туристов. Граждане придумали, как бесплатно перемещаться между местами отдыха и пляжами на машине с водителем. Россияне находят объявление о продаже недвижимости в нужной им точке, договариваются с риэлтором о просмотре, а после быстрого просмотра идут загорать на ближайший пляж. Утверждается, что в этом году явление стало массовым, а экономия для одной семьи на такси превышает 10 тысяч рублей.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио «Монтекарло».

0: реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Аксадиса 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+, предложение действует с 11 июня по 9 августа 26 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серябкиной.
13: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
12: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
15: Море летней музыки на радио Монте-Карло.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Велкой поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Премьера на Домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на Домашнем. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
4: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью 12-14 градусов, днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
7: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
8: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. «Сибриз». Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. «Сибриз» – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
9: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
13: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
14: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99.
13: Море летней музыки на «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
4: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
3: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
5: Неделя испанской музыки на «Радио Монте-Карло». Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. «Кизас, кизас, кизас». Песня «Кизас, кизас, кизас» появилась в 1947 году. Ее написал кубинский композитор Освальдо Фарес. И в этих трех словах «может быть, может быть, может быть» уместилась целая история сомнений, ожидания и неуловимой любви. Песня быстро вышла за пределы Кубы. На английском она стала известна как «Perhaps, perhaps, perhaps». Ее исполняли на разных языках и в самых разных версиях, от романтического болеро до танцевальных аранжировок. Среди тех, кто обращался к этой мелодии, были Нэт Кинг Коул, Бинг Кросби, Сара Монтьель, испанская группа «Оле Оле» и многие другие. А в 2013 году свою версию записали Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес.
4: Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. «Кизас, кизас, кизас».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 20 градусов. Ветер северных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь. Ночью 12-14 градусов, днем до 21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58 88 88.

0: Зерновой 52. Указана минимальная цена на чангам ЕС. Компликации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки «Чангам-Сайдин».
1: 111 тысяч за квадратный метр. 111! 111!
2: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
3: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
4: Джейку. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: ПАО «Сбербанк».
6: Платье. Юбка. Туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
10: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
11: Вы слушаете... Радио «Монте-Карло».

0: Придуманные сюжеты на радио Монте-Карло.
1: Маленькие женщины.
2: Свой первый роман «Маленькие женщины» американская писательница Луиза Мэй Олкотт написала всего за 10 недель по заказу издательства и даже без особого вдохновения. Никто тогда и подумать не мог, что это произведение станет таким популярным. Книга вышла в 1868 году и до сих пор остается одним из самых значимых произведений американской женской литературы. Эта книга — автобиографический роман о трудностях в жизни женщин. Частично он написан по детским воспоминаниям писательницы. В книге рассказывается о четырех сестрах Марч, которые трудятся, учатся, развлекаются, мечтают и влюбляются. Они совсем не похожи друг на друга по характеру, увлекаются разными вещами и имеют разные взгляды на жизнь. Луиза Мэй Олкотт, как ее героиня Джо Марч, мечтала о литературной карьере. Но сначала ей пришлось ради небольшого заработка браться за любую, даже самую черную работу. Она была и прислугой, и швеей, и прачкой. Главная идея романа — упорный труд и самоотверженная щедрость. Правда, самой Олкотт вырваться из бедности удалось только благодаря маленьким женщинам. Жизненных перипетий писательницы, которая успела за свою жизнь побывать еще и военной медсестрой, хватило не на одну книгу. До маленьких женщин Олкотт опубликовала «Больничные записки». Это дневник, который она вела на военной службе. А по мотивам романа «Маленькие женщины» впоследствии были созданы пьесы, фильмы, мультфильмы, опера и сериал.
0: Непридуманные сюжеты на радио Монт.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
11: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
12: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
11: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
14: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88. Радио «Монте-Карло».

0: улицы мира на радио Монте-Карло.
1: Мост Васко да Гама.
2: Одна из выдающихся достопримечательностей Португалии и конкретно Лиссабона – мост Васко да Гама. Эта невероятная конструкция поражает бесконечностью протяженности и своей продуманностью. Общая длина моста составляет немногим более 17 километров, что делает его самым длинным мостом в Западной Европе. Свое название мост, открытый 29 марта 1998 года, получил в честь 500-летия открытия пути из Европы в Индию мореплавателем Васко да Гамой, которая отмечалась в этот день. Однако история виадука, конечно, берет начало задолго до этой даты. О необходимости строительства дополнительного моста через реку Тежу заговорили еще в начале 90-х, когда пробки на старом мосту 25 апреля стали просто невыносимыми. Место для нового объекта определили в широком устье Тежу в промышленной зоне, которая тогда еще даже не считалась Лиссабоном. Проектирование и строительство столь протяженного сооружения заняло 3 года. При этом архитекторам пришлось даже учесть в проекте круглую форму земли, поскольку без этого перепад высоты между двумя оконечностями моста составил бы почти 80 сантиметров. Устье Тежу в районе моста считается заповедной зоной. Сюда каждый год прилетает на зимовье около 50 тысяч птиц, и это тоже пришлось учитывать. Освещение моста специально было спроектировано так, чтобы лучи фонарей не падали на воду. В итоге получилось не только экологично, но и очень красиво. В 98 году грандиозное строительство завершилось не менее грандиозным празднованием, которое попало в Книгу рекордов Гиннесса целых 3 раза. В честь открытия моста на нем был накрыт 5-километровый стол, за которым уместилось 15 тысяч человек. В качестве угощения португальские повара приготовили самую большую в мире фейжуаду, а после все 15 тысяч тарелок удалось отмыть всего лишь 1 литром моющего средства.
0: Улицы мира. Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: 21 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вместе и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
0: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Алсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Середкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+. Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Ватсон, кто это воет на болотах?
7: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
8: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
10: Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Хулио Иглесиас. Como han pasado los años? Хулио Иглесиас – один из самых знаменитых испанских исполнителей. Его карьера длится уже полвека, и при этом его слава с годами не меркнет. Интересно, что о сцене Иглесиас никогда не мечтал. Все изменила автокатастрофа, в которую Хулио попал в 63-м году. Оказавшись на 2 года прикованным к постели, он стал от скуки для тренировки пальцев играть на гитаре. Потом сами собой стали рождаться песни. Спустя 5 лет Хулио Иглесиас заявил о себе, выиграв известный музыкальный конкурс. А сегодня его песни звучат в эфире радиостанции по всему миру каждые 30 секунд. Хулио Иглесиас. Como han pasado los años?

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серябкиной.
5: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
4: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». Завтра в 9 вечера на ТНТ. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Радио Монте-Карло. Никсон.
1: Если вы сейчас сидите и просто смотрите в окно, знайте, это не лень и не бездействие. Это Никсон. Голландская техника расслабления и один из способов достичь счастья. Нидерланды, как известно, одна из самых счастливых стран, как минимум в Европе, а то и во всем мире. И Никсон – важная составляющая счастья и душевного равновесия голландцев. По-голландски «никс» значит «ничего», а от существительного «никс» до глагола «никсон» всего пара букв. В русском, увы, нет глагола, образованного от слова «ничего». Но вольно перевести «никсон» можно как «ничего не делать». Хотя «никсон» все-таки подразумевает некоторое действие, например, смотреть в окно, гулять или слушать музыку. Но что важно, делается это все без какой-либо цели, просто потому, что хочется именно этого. Голландцы убеждены, что такая технология бездействия очень эффективно избавляет от переутомления и перенапряжения. Никсон подразумевает, что время от времени человеку полезно отключаться от реальности и потакать себе, сходить в кино, перенести на завтра деловую встречу, внезапно лечь спать или просто уставиться в окно и глазеть на прохожих. Этот секрет национального счастья глубоко укоренен в нидерландской культуре, но освоить его может каждый независимо от места проживания. Для этого не требуется никаких вложений. Не придется ничего покупать, менять себя, перестраивать свой дом, обновлять гардероб, учиться медитировать или садиться на диету. Все, что нужно, просто позволить себе ничего не делать.
0: Рецепты счастливой жизни на радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу «Сибриз Баку». Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В Велке Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, о пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibris.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Калуге 17 часов. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Ростех начал собирать двигатели для нового самолета. Речь о пассажирском лайнере Superjet 100. В госкомпании рассказали, что первые разработки планируют передать заказчику в ближайшие месяцы. В июне двигатель ПД-8 получил сертификат, который позволяет начать его серийное производство. При этом сертификация самого самолета Superjet 100 еще продолжается. В Минпромторге рассчитывают завершить ее в конце этого или в начале следующего года. Двигатель ПД-8 предназначен для самолетов Superjet 100 и самолетов амфибий Б-200. Он был создан на замену французско-российским силовым установкам. Минпросвещение подготовит новые учебники по всем школьным предметам. К концу этого года федеральный перечень пополнится государственными учебниками по основным школьным дисциплинам. Об этом рассказали в Минпросвещении. Сейчас ведется подготовка пособий по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для старшеклассников, а также по предмету труд для средней школы. В перспективе единый стандарт введут для всех общеобразовательных предметов. Глава ведомства Сергей Кравцов подчеркнул, что к разработке учебников по математике, информатике, физике, химии, биологии активно подключилась Российская академия наук. Эта работа ведется в рамках утвержденного правительством комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования. Уже более 20 калужских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ. После публикования результатов по физике число 100-бальников выросло на 10 человек. Ранее по химии высший результат зафиксирован у 7 школьников, еще 6 сдали на сотку русский язык. Еще не пришли результаты по ряду предметов, в том числе биологии, информатики, иностранным языкам, поэтому число учеников, показавших максимальный результат, может вырасти. Кроме того, некоторые работы рассматривает апелляционная комиссия.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
3: Хотите, чтобы беременность прошла без лишних тревог? В клинике «Семья» акушер-гинеколог Гарбуль Татьяна Анатольевна предлагает комфортное ведение беременности, удобное расписание и поддержка врача. Записаться 906-066. Здоровья вам и вашей семье.
4: Имеются противопоказания.
0: Радио «Монт».

0: Реклама.
1: JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Сбербанк».
3: 111 тысяч за квадратный метр.
4: 111!
5: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
6: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия в Чанган Центр Авто Престиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля Чанган Трейдинг.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Телефон рекламной службы радио Монте-Карло в Калуге. 58-88-88.
11: 5 песен о любви. На радио Монте-Карло.
12: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
7: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
8: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
9: В Ленте.
10: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: А в Гиперленте акция. Скидка дня. Только 26 и 27 июня скидка 50% на постельное белье и всю одежду.
9: Кроме марки 365 дней. Предложение ограничено, не действует в Ленте эконом.
8: Гарантия лучшей цены.
10: В Ленте.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июля по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
13: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
14: И накопить на квартиру надо.
15: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
18: Вы слушаете

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама.
2: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: JQ. Когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Калуге 6 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Российские компании стали реже брать кредиты. Спрос падает впервые за 3 года. Доля заемных средств в капитале крупных и средних компаний уменьшилась с 52% до 50,5%. Эксперты считают, что бизнес стал осторожнее из-за высоких процентных ставок. Вместо новых займов многие сокращают расходы и откладывают запуск новых проектов. Это помогает снизить риск банкротства, но одновременно замедляет развитие и рост зарплат. Больше всего от кредитов зависит строительная отрасль, где заемные средства составляет 74% капитала. Меньше всего кредитами пользуются компании в Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и Калужской области. Внебюджетные места по юридическим специальностям в российских вузах сократят. Об этом заявил председатель Ассоциации юристов страны Сергей Степашин. По его словам, такое сокращение сейчас необходимо, поскольку в ряде вузов, где получают дипломы о юридическом образовании, эти дипломы не соответствуют тем знаниям, которые должны получать выпускники. Степашин пояснил, что в таких учебных заведениях, по сути дела, осуществляется покупка дипломов. Преподавание юридических программ должно соответствовать современным вызовам. Кроме того, еще предстоит разобраться, сколько в России действительно полноценных юридических вузов и факультетов. Степашин отметил, что их более 400, при этом в СССР их было 55, при населении в 2 раза больше. Интерактивную карту заправок запустили в Калужской области. По поручению губернатора Владислава Шапши областное министерство цифрового развития разработало специальную систему мониторинга. Жители области теперь могут в режиме реального времени узнавать о наличии топлива на автозаправках региона. Сервис работает на геопортале 40. На интерактивной карте отображается информация об опорной сети АЗС и доступных видах топлива на каждой заправке. Данные обновляются в онлайн-режиме.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
3: Хочу открыть ООО и стать директором и учредителем.
4: А зачем?
3: Статус.
4: А налоги платить в разы больше готов?
3: Нет.
4: Не принимай поспешных решений. Обратись в Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргариты Харитоновой. 90-97-97.
0: Радио.

0: Реклама. Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге, полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
1: 111 тысяч за квадратный метр.
2: 111?
3: 111!
4: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах «Острова». Всего 111 тысяч за квадратный метр. «Острова». Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
5: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия в Чанган-центр «Автопрестиж» на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган-Сайвин».
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: «Радио Монте-Карло».

0: больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Альфонс Муха.
2: Имя чешского художника Альфонса Мухи знакомо немногим, но его картины наверняка хоть раз видел каждый. Детство Альфонса нельзя назвать необычным. Учился в гимназии, пел в церковном хоре, увлекался рисованием. Пытался поступить в Пражскую академию художеств, но не смог. Увлекся театром, сначала как актер, а потом как декоратор, художник афиш и билетов. Муху всегда манил Париж. И в 90-х годах 19 века он переехал в столицу Франции, устроившись иллюстратором в типографию. Там-то и произошло знаковое событие, перевернувшее жизнь художника. На Рождество 1893 года знаменитой актрисе Саре Бернар срочно понадобилось изготовить афиши к спектаклю. По счастливой случайности дежурным художником оказался Альфонс Муха, который согласился выполнить заказ. На афише не было дат спектакля и прочих обязательных атрибутов. Более того, она еще и была вдвое больше стандартного размера. С афиши на зрителей смотрела молодая и стройная Сара Бернар, хотя ей уже на тот момент было 50 лет. В полный человеческий рост. Ее наряд был богато украшен, а голова утопала в венке из цветов. Владелец типографии в ужасе приготовился к краху своей карьеры. Он никак не ожидал, что Бернар придет в восторг от афиши и мгновенно заключит с художником контракт сразу на 6 лет. Вскоре пораженные красотой афиш парижане начали срывать их и растаскивать по домам. Разумеется, и билеты на спектакль были раскуплены мгновенно. Коммерческий потенциал Мухи разглядели и французские бизнесмены. Его иллюстрации стали рекламировать печенье, мыло, духи, пиво и велосипеды. И даже рекламу детского питания Муха смог сделать так, как до этого не удавалось никому. В результате он превратился в самого модного и высокооплачиваемого художника Парижа. Впрочем, не только коммерческой иллюстрацией занимался Альфонс Муха. 18 лет своей жизни он потратил на написание 20 полотен, названных «Славянская эпопея». Это серия огромных картин размером 6 на 8 метров, повествующая о самых значимых событиях славянского народа. В 1928 году эти работы были подарены чешскому правительству с условием, что будут экспонироваться все одновременно. Правда, подходящего помещения тогда не нашлось, а на строительство нового не было денег. И лишь 90 лет спустя серия, наконец, обрела дом в пражском лапидариуме.
0: Больше, чем искусство. На радио

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.
2: Реклама.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Левинлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
4: Джейку, когда хочется большего. Свободы, стиля, уверенности на дороге. Полный привод, премиальный комфорт и цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему Джейку стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга, Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: ПАО «Сбербанк».
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
9: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: В России все чаще задерживают сдачу новостроек. По данным единого ресурса застройщиков, к июню строилось 125 миллионов квадратных метров жилья. Из них 12,5% объектов возводятся с переносом сроков сдачи. За год объем таких проектов вырос примерно на 30%, а средняя задержка составляет 3,5 месяца. Эксперты отмечают, что отмена моратория на штрафы для застройщиков за задержку передачи квартир дольщикам пока не привела к заметному сокращению числа просрочек. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Все поезда будут следовать до и от станции Керчь-Южная. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ежедневное отправление в Крым из него ограничится 7 составами. Электросамокатчиков в Калуге ограничили на этих выходных. В связи с проведением выпускного шествия движение на электросамокатах будет запрещено по маршруту шествия колонны выпускников от площади Победы до парка культуры и на близлежащих улицах. Ограничение вводится с 14 часов 27 июня до 8 утра 28 июня. Кроме того, из-за проведения Дня молодежи в сквере Ленина ограничено движение электросамокатов как в самом сквере, так и в переулке Гостинорядском и на улице Кропоткина. Здесь запрет будет действовать с 8 утра 26 июня до 16 часов 28 июня. Риэлторы Сочи жалуются на туристов. Граждане придумали, как бесплатно перемещаться между местами отдыха и пляжами на машине с водителем. Россияне находят объявление о продаже недвижимости в нужной им точке, договариваются с риэлтором о просмотре, а после быстрого просмотра идут загорать на ближайший пляж. Утверждается, что в этом году явление стало массовым, а экономия для одной семьи на такси превышает 10 тысяч рублей.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинская клиника «Семья».
0: Устали от храпа и недосыпаний? Пора это исправить. Лор-врач Никаноров Валерий Михайлович в клинике «Семья» поможет избавиться от храпа быстро и эффективно. Запись на консультацию 906-066. Здоровья вам и вашей семье. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Радио.

0: реклама. 111 тысяч за квадратный метр. 111? 111!
1: Да, дом сдан. И последние двухкомнатные квартиры в жилых кварталах Острова. Всего 111 тысяч за квадратный метр. Острова. Здесь есть все, что действительно нужно. А главное, уже все готово. 59-59-80.
2: Срок действия предложения совпадает со сроком реализации квартир. Количество квартир ограничено.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
4: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
1: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробно на туту, только 6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняют. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Радио Монте-Карло.

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Армик. Танго фламенко. Родившийся в Иране армянин Армик прославился как один из самых ярких исполнителей испанской гитарной музыки. Его путь к инструменту начался с маленькой тайны. В 7 лет он продал свои наручные часы, чтобы купить первую гитару, и какое-то время скрывал свое увлечение от родителей. Сначала в его жизни была иранская поп-музыка и джаз. Он рано стал профессиональным музыкантом. Играл в клубах, записывался в студиях и много лет оттачивал мастерство. Но все изменили поездки в Испанию. Там Армик услышал фламенко и особенно игру «Пака де Люси». После этого он купил фламенко-гитару и понял, что именно через этот инструмент может говорить по-настоящему свободно. Армик. Танго фламенко.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Реклама. JQ. Когда хочется большего. Свободы. Стиля. Уверенности на дороге. Полный привод. Премиальный комфорт. И цена от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Эксклюзивные кредитные программы и выгодный трейд-ин. Путь к вашему JQ стал легче. Ждем вас в Автоград. Калуга. Тульское шоссе 14А. Подробности по телефону 8-48-42. 5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. ПАО «Сбербанк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» в Калуге. 58-88-88.
0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: диалоги в 8 часов вечера. Новости на радио Монте-Карло.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева.
2: Власти опровергли наличие проблем с авиатопливом в России. Ситуация контролируемая, критических рисков нет. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Об этом же сказал и вице-премьер Виталий Савельев. Ранее авиакомпания «Азимут» пожаловалась на острую нехватку авиакеросина и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с требованием добиться срочного вмешательства Минэнерго. Савельев сказал, что в ситуации с «Азимутом» уже разбираются. РИА Новости напомнили, что в России введен полугодовой мораторий на вывоз авиакеросина. Министр культуры России Ольга Любимова посетила Калужскую область с рабочим визитом. Она осмотрела проекты, реализованные благодаря федеральной поддержке, а также обсудила дальнейшее развитие культурной инфраструктуры региона. Так, в рамках визита министр побывала в Калужском областном драматическом театре, который готовится к 250-му театральному сезону. В здании театра проведен ряд обновлений, в том числе завершается подготовка новой площадки «Чердак». Не обошлось и без визита в Музей истории космонавтики. Губернатор Владислав Шапша напомнил, что за последние 5 лет в регионе привели в порядок 40% зданий детских школ искусств, обновили дома культуры и продолжают создавать модельные библиотеки. Температура воды в морях, омывающих Россию, колеблется от 17 до 24 градусов у прибрежных городов. Об этом рассказали в гидрометцентре. В лидеры вырвался Сочи, в аутсайдеры – Анапа. За последние несколько дней на 2 градуса понизилась температура воды в Ейске. При этом, по словам синоптика, в этом ничего аномального нет, так как Азовское море более мелкое, поэтому и колебания температур в нем более значительные. Вода в этом году прогревается чуть медленнее обычного. Эксперты объясняют это тем, что в мае-июне температура воздуха в прибрежных городах была немного ниже нормы. Тем не менее, постепенный прогрев продолжается.
1: Екатерина Казанцева, служба новостей.
0: Новости.
3: Спонсор выпуска ООО «Центр бухгалтерского сопровождения» Маргарита Харитонова. НДС «Головная боль», ошибки, штрафы. Стоп. Профессиональный бухучет. Наша работа. Без нервов и потерь. Баланс под контролем. 90-97-97.
4: Подписал договор. Не проверил. Теперь денег должен.
5: Звони лучше нам. Проверим, составим выгодный договор. Центр бухгалтерского и юридического сопровождения Маргарита Харитонова. 90-97-97.
0: Радио Монте-Карло.

улицы мира на радио Монте-Карло. Кэмден Таун. Лондонский район Кэмден-таун был назван в честь английского политического деятеля Чарльза Пратта, графа Кэмдена, который внес немалую лепту в его обустройство. На картах города этот популярный в наши дни округ появился в конце 18 века. Раньше эта местность представляла собой пустынные поля и пролески, причем репутация у них была далеко не идеальной. Во-первых, дороги, расположенные в будущем Кэмдене, кишели разбойниками, многие из которых потом встретили свой конец на виселице, стоявшей на въезде в город. Во-вторых, мрачный округ считался пристанищем ведьм, которых пытались истреблять наравне с грабителями. Кстати, в честь местной ведьмы, Mother Red Cap, был назван один из двух сохранившихся с тех времен трактиров. В наши дни забегаловке дали новое имя – World's End. По-настоящему оживленным Кэмден стал в середине 19 века, когда благодаря появившейся на его территории железнодорожной станции в этот район стали стекаться жители других регионов Англии и Ирландии. Уже тогда Кэмден стал постепенно превращаться в центр торговли, а ныне действующий здесь Кэмденский рынок считается главной изюминкой округа. Каждые выходные сюда приезжают около 100 тысяч туристов, делая рынок одной из самых посещаемых лондонских достопримечательностей. Купить на нем можно практически все. От редких книг и сувениров ручной работы до раритетных пластинок и оригинальной одежды. Тут же можно и перекусить, остановившись у одной из многочисленных лавок, где готовят блюда всех народов мира. Улицы мира. Море летней музыки.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово.
4: Но в морской бой играют вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
0: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
0: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99-99.
4: Время джаза на «Радио Монте-Карло». Нина Симон.
5: Говорят, что джаз вобрал в себя многое из других музыкальных жанров, но верно также и обратное. Джаз многое дал другим стилям музыки. Примером тому может служить творчество Нины Симон. Многие из ее песен становились мировыми хитами в исполнении других музыкантов. Так, например, произошло с песнями «Don't Let Me Be Misunderstood» и «The House of the Rising Sun», которую перепела рок-группа «The Animals». А песня «I Put a Spell on You» оказала влияние на вокальные партии в хите «Мишель» группы «Beatles». Список музыкантов, которые считают Нину Симон своим кумиром, включает добрых 40 имен, среди которых Элтон Джон, Мадонна, Аретта Франклин и Дэвид Боуи.
4: Нина Симон.

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, северо-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 745 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 14 градусов, днем 19-21. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса.
0: Погода. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Ка-чинг!
1: Вы слушаете радио Монте-Карло.

Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.